0: звезды, как она.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Карабалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится сразу на 8-10 градусов, жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Latina FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Latina FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. В трикотажный цех требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление печное. Пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
1: Поторгуемся!
0: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0550.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Кыргызстане 8 часов утра. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: «Татина» FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
8: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
7: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
9: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
10: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
11: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

0: клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558 38 78 38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте. Наслаждайтесь.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
0: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
4: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.

0: Реклама. Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и...

0: Венопотом. Медицинский центр Денсолук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсолук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
3: Нам

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Думаю, у каждой девушки был такой парень, который недостоин даже каре после расставания. От манипуляторов, эмоциональных насильников и токсиков довольно сложно уйти, но жизненно необходимо. Как выйти из токсичных отношений, узнаешь прямо сейчас. Чуть ли не половина успеха – признание проблемы и осознанное желание закончить такие отношения. Скучать и вспоминать лучшие качества партнера нормально, но если тебе внезапно захочется попытаться все исправить, важно помнить – это был нездоровый союз. Лучше запиши все, что вызывает у тебя боль – оскорбление, игнор или контроль. Важно не оправдывать человека, типа он устал, потому и кричит. Пиши сухие факты из серии «Разбил мой телефон в ярости». Прочитай еще раз. Посоветуешь ли ты такое терпеть своему другу, например? Прости себя. Да, может, ты в чем-то виновата, может, чего-то не стоило делать или, напротив, стоило. Но чем дольше ты себя винишь, тем сложнее забыть о прошлом. Каждый день напоминай себе, что достойна любви без условий. Составь список своих сильных сторон и учись принимать похвалу, а не обесценивать комплименты. Найди людей, которые будут тебя поддерживать – родственники, друзья или сотрудники кризисных центров. Не бойся просить о помощи. Ни в коем случае не следи за бывшей второй половинкой в социальных сетях. Заблокируй везде, где только можно. Если станет накрывать, напоминай себе: «Если я вернусь, будет хуже». Начни жить свою полноценную жизнь, внедряй новые привычки типа йоги по утрам, ведение дневника благодарности и так далее. Не спеши вступать в очередные отношения, сначала верни себе себя, восстанови самооценку и личные границы. Помни, ты заслуживаешь большего, ты можешь быть счастливой и будешь ей. В мире еще столько людей, с которыми у тебя ничего никогда не получится. Стоит ли зацикливаться на одном?
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
2: Воскресенье. День рождения у тебя. Поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки. Телеграммы, звонкий смех.

замечает. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: Если вы догоняете трамвай, не видя его номера, наверняка окажется, что это не ваш трамвай.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту.

0: Через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0505-0516.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Цитата.
1: «Хорошо идти, когда зовут, ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь». Сергей Довлатов.
2: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Выражение «тихой сапой», наверное, слышал каждый из вас. А вот знаете ли вы его значение? Наверное, нет. С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Оказывается, что выражение к нам пришло из Франции. Французское слово «сап» в переводе на русский означает «траншея» или «подкоп». Во французский же язык это слово, в свою очередь, пришло из итальянского «заппа» – «заступ» или «мотыга». Это словосочетание часто использовали военные. В период 16 по 19 век сапы называли подкоп или рытье траншеи или тоннеля для скрытого наступления, либо с целью незаметного приближения к войскам противника. То есть в те времена выражение «тихой сапой» означало произвести тайный подкоп или скрытно выкопать тоннель. Сейчас это словосочетание означает действовать из-под тишка, скрытно, незаметно добиваться чего-либо или незаметно куда-либо проникнуть. Стоит добавить, что траншеи тогда выкапывались чаще всего с целью заложить взрывчатку под укрепление противника. Соответственно, слово «сапер» тоже берет корни из тех времен. Еще больше интересного вы услышите на «Территории фактов».
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. Дотина FM.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-5080. 0559-99-5080.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча, вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Дозина FM.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Карабалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится, сразу на 8-10 градусов жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка на Тина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз.
2: Прогноз.
0: Да весь рассказался. Хиты

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-08-08. 0556-77-08-08.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
4: Татина FM.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
8: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
7: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
8: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
7: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
8: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
7: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
8: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
7: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
8: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
9: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
10: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
11: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
12: Рекламная служба
13: 0555 05 10 63.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Человек, который думает только о себе и ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя – живи для других.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-0000.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Радио Татина, Джарна Махзматы, 0 бещ зель бещ, 0 бещ он алкушич.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина» FM. Включай, танцуй и попивай.

условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Цитата.
1: «Человека делает человеком в большей степени то, о чем он умалчивает, нежели то, что он говорит». Альбер Камю.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063. Катина FM.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Никак не могу понять несколько вещей. Почему после будильника так сладко спится, куда деваются деньги и почему после захода солнца еда вкуснее. Если ты тоже иногда называешь себя ночная жрица, делай громче. Сегодня обсудим, как избавиться от пищевой зависимости. Люди, которые спят меньше 6 часов в день, имеют повышенный уровень гормона голода и пониженный уровень гормона сытости. Отсюда делаем простой вывод – больше спишь – меньше ешь. Примерно такая же логика со стрессом. Кортизол усиливает желание закинуться углеводами и одновременно подавляет чувство насыщения. Спорт и дыхательные практики снижают вероятность эмоционального переедания. Контролируй то, что ешь. Это вопрос не силы воли, а осознанности. Читай состав продуктов. Чем меньше в пище ингредиентов и химических добавок, тем ниже вероятность, что еда окажет негативное воздействие на мозг и фигуру. Ультрапереработанные продукты, особенно с большим количеством жиров и сахара, активируют те же зоны мозга, что и запрещенные вещества. Они буквально взламывают организм, стимулируя выброс дофамина. Он отвечает за удовольствие. Таким образом, нас как бы заставляют есть больше, чем требуется, ведь со временем привычные порции уже не вызывают прежний кайф, желание становится сильнее. Отсюда снова делаем простой вывод. Рацион должен быть сбалансированным. Отдавай предпочтение белкам, полезным жирам и клетчатке. Они обеспечат длительное насыщение. А еще эксперты рекомендуют питаться регулярно, желательно в одно и то же время с перерывом от 3 до 5 часов. Не запрещай себе любимые продукты. Ищи замену, например, темный шоколад вместо молочного. И внедряй осознанное питание. Ешь медленно, не отвлекайся на гаджеты или телек. Постарайся научиться разделять физический голод и эмоциональное желание поесть. Контролируй процесс и, конечно, не устанавливай жесткие запреты. Как мы все помним из детства, ограничения только усиливают желание.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.
1: Радио «Татина».

0: Реклама.
1: В трикотажный цех требуется утюжница. Можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина ФМ.

Кыргызстане 8 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Татьяна. Бесконечность один темных лиц в городе.

0: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поедет строго по счетчику без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро поедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0705-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в работе. В прием ведут окулист, кардиолог.
2: Радио Тадина. Только лучшее. Только хитам по пути.
1: Процедуры. Суточный монитор сердца. Контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек. Все необходимое рядом. Денсо Лук. Улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0750-38-29-41. Профессиональный лицей 5 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможно, получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-дилер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Рабалта, улица Токтагул, 160.

0: 15.30. Выберите профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развился, учился и каждый день проводил время в теплой, заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, учение чтения и математики, квиз и английский язык, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем делать новые открытия каждый день. Город Карабута, улица Карла Маркса, 17, телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Радио Татина. Нам по пути.

Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется продавец. Учина только с в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33 0704-3607-33. Горный воздух. Место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух. Горная вода и настоящая узкая парная. Холодная купель. Манутная уютная курта и теплые полы. Все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух. Вдохните природу. Почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Подал трехкомнатную квартиру.
3: Радио Дадина. Нам по пути.

0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550 62 73 23. 0550 62 73 23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
1: Рекламная служба радио «Татина» 0555.

0: Цитата.
1: Что плохого в том, что кто-то смеется без причины? Зачем нужна причина, чтобы смеяться? Причина нужна, чтобы быть несчастным. Чтобы быть счастливым, причина не нужна. Ошо.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты.
1: Факты.
0: Программа об интересных фактах.
1: Территория фактов.
2: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
2: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей, и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, и так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
0: Территория фактов.
3: Тина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Рекламная служба.
6: 0555 05 10 63. Татьяна FM.

условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

твоим влюбленным взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: cambiare il ruolo.
1: В Кыргызстане 6 часов утра.
2: Татина FM. Включай. Танцуй.